0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 28 июля, литургическая память святого равноапостольного князя Владимира Великого, который в 988 году крестил Киевскую Русь. Князь Владимир стоял перед выбором религии – язычества или христианства. Вторая половина IX века, 864 год, христианство приняла Болгария. 928-935 годы – Чехия, 962-992 – Польша. И было очевидно, что только приняв христианство, Русь может стать равноправным партнером для европейских государств. Кроме того, на выбор религии повлияла святая княгиня Ольга, которая воспитывала Владимира. Княгиня Ольга в 955 году приняла крещение и даже предприняла попытку окрестить Русь. Святое крещение Владимир принял уже достаточно зрелым человеком. И, естественно, довольно тяжело в таком возрасте преодолевать привычки, особенно те, которые связаны с определенными удовольствиями. После крещения Владимир качественно и коренным образом изменил свою жизнь, ибо крещение для Владимира было делом нравственного выбора, что видно из всей его дальнейшей жизни. Семена христианства довольно быстро начали приносить свои плоды. Постепенно начало меняться отношение к крепостным, в которых видели своих собратьев во Христе, таких же грешников, каким является и сам Господин, исповедующий христианскую веру.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Вечером 27 июля папа вернулся в Ватикан после летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, где он находился с 5 июля. Покидая апостольский дворец, святейший отец приветствовал собравшихся возле резиденции и благословил детей. В Кастель-Гандольфо Лев XIV провел 23 дня. Он молился, читал, занимался спортом. Три воскресенья подряд, 12, 19 и 26, он возглавлял молитву «Ангел Господень» на площади Свободы перед Апостольским дворцом. Во время отпуска он также встретился с жителями Рима, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 11 июля в папских садах он пообедал с 200 гостями, включая 35 детей. Неделю спустя папа побывал на концерте во дворе апостольского дворца, который в его честь устроила епархия Альбана. На прошлой неделе святейший отец совершил две частные поездки. Он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино и святилище Пресвятой Троицы в Вале-Пьетри, а также монастыри святого Бенедикта и святой Схоластики в Субиако. В Кастель-Гандольфо Лев XIV вернется уже в среду по случаю молитвенной встречи «Песнь мира», посвященной 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она начнется в 19 часов в садах папских вилл, а ее организаторами выступят образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бочелли. Более 325 тысяч человек покинули свои дома из-за пожаров, охвативших юго-запад Франции и центр Испании. В Испании более 90 тысяч человек были эвакуированы из районов Мадрида, Авилы и Толедо. Пожар в провинции Авилы стал самым крупным в новейшей истории страны. Вместе с огнем в мадридском регионе он уничтожил свыше 77 тысяч гектаров. Еще один очаг в провинции Кастельон, где выгорело около 6,5 тысяч гектаров и покинули дома 16 тысяч человек. Архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо попросил включить в чинопоследование святых месс особое прошение о скорейшем прекращении пожаров и о помощи для пострадавших. Архиепархия предложила такую молитву: «Да пробудит Господь в каждом из нас солидарность, заботу о творении и надежду среди испытаний». В пострадавших поселках священники помогали эвакуировать пожилых одиноких людей, приезжали в пункты приема беженцев, чтобы поддержать людей словом и присутствием. Приходы предоставили пострадавшим свои ресурсы, а некоторые священники — собственные дома. В Сан-Мартин-де-Вальде-Иглесиас настоятель Хуан Мануэль Вивар еще до полной эвакуации города передал муниципалитету и жителям приходские помещения и ресурсы фонда Каритас. В Росас-дель-Пуэрто-Реаль пришлось срочно вывозить из семинарии около 250 подростков, находившихся там в летнем лагере вместе с ректором и другими пресвитерами. В епархии Хетафе, где эвакуировали более 19 тысяч человек, церковные власти внимательно следят за развитием событий, благодарят спасателей за труд, поддерживают постоянную связь с пастырями пострадавших приходов. В провинции Авила огонь охватил множество поселков и дошел до природного заповедника долины Ируэлас, одного из самых ценных природных достояний области. Епархия предоставила пострадавшим свои материальные и человеческие ресурсы, оказывая всестороннюю поддержку семьям. Церковь вверяет заступничеству Пресвятой Богородицы всех пострадавших и призывает верующих к единству в тяжелые дни. В Албании уже более 2 месяцев продолжаются протесты против строительства элитного туристического комплекса на острове Сазани. Речь идет о проекте, продвигаемом зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на Сазани и в заповедной зоне Звернеце в лагуне Нарта, месте обитания розовых фламинго. Каждый день в Тиране проходят демонстрации и пикеты, преимущественно из молодежи, которые стали движущей силой протестов, уже получивших название «Революции фламинго». Она больше не сосредоточена лишь на строительном или экологическом вопросе, но превратилась в борьбу против коррупции, непрозрачности стратегических инвестиций и эмиграции молодежи. Премьер-министр Албании Эди Рама в различных выступлениях защищает туристический проект, называя его важным этапом для того, чтобы превратить Албанию в объект международного туризма. Глава правительства заявляет, что структуры будут реализованы согласно европейским экологическим стандартам. Католические епископы Албании не оставляют происходящее без внимания. В специальном сообщении поместная епископская конференция пояснила: «Развитие страны в любом случае должно принимать во внимание защиту окружающей среды, а также чужой собственности». Албанские иерархи приводят цитаты из энциклики Папы Франциска «Лаудато Си». Прогноз воздействия проектов и предпринимательских инициатив на окружающую среду требует прозрачных и подлежащих диалогу политических процессов, а коррупция, которая скрывает в обмен на благосклонность истинное воздействие проекта на окружающую среду, часто приводит к неоднозначным соглашениям, которые ускользают от обязанности информирования и от углубленного обсуждения. Епископы просят ответственных лиц привлечь к обсуждению местные общины и организации, занимающиеся охраной окружающей среды. Для нас это называется целостным развитием, и оно должно учитывать все измерения человеческой жизни, как индивидуальное, так и общинное. Епископы также отмечают, что само участие в протестах многочисленных молодых людей и целых семей свидетельствует о неудовлетворенности актуальной политической системой. Задача церкви не находить решения, а ориентировать совесть, пишут епископы. Мы убеждены, что глас народа должен быть услышан и принят во внимание. Политика же должна найти решение внутри политического демократического контекста. Таковы правила европейской демократии, которой мы вдохновляемся. Голос множества людей преследует одну цель – благополучие своих семей и общества, выражая недовольство действиями и бездействием политиков, и его нельзя игнорировать, заявила епископская конференция Албании.
2: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
0: Почему после первого рассказа о творении книга Бытия вновь возвращается к созданию человека? Разве первый рассказ о творении не сказал нам уже всего необходимого? Когда мир уже создан и все занимает свое место, Писание снова возвращает нас не ко всему творению, а к человеку, к тому, вокруг кого теперь разворачивается новый взгляд на творение. В одной из первых бесед этого цикла мы говорили о первом слове книги Бытия «Берешит» в начале, которое указывает на основание всего существующего. Теперь, когда повествование вновь обращается к тайне человека, в Бытие 2.4 появляется слово «толидот», что значит «происхождение», «родословие», «поколение». Если Берешит говорит о начале и основании всего, то «толидот» приглашает посмотреть на то, что рождается из этого начала. Именно этим словом открывается новая перспектива повествования. Вот происхождение неба и земли при создании их. Слово, переведенное здесь как «происхождение», «толидот», связано с рождением, с появлением поколений. Это то же слово, которое используется в библейских родословиях. Не случайно Евангелие от Матфея начинается не с события, а с длинного ряда имен. Признаемся, когда человек впервые берет в руки Евангелие, он обычно не ждет, что первые строки будут похожи на страницу из семейного архива. Имена следуют одно за другим, и возникает искушение скорее перейти дальше. Однако такое родословие – это не просто перечень имен. Это способ увидеть, что происхождение никогда не бывает случайным, понять, откуда что-то приходит и что уже заключено в его начале. Именно здесь слово «толидот» приводит к вопросу, который касается каждого. Что скрыто в самом происхождении человека? В первой главе книги Бытия человек появляется последним. Все творение словно готовит для него пространство. Рассказ начинается с деяния Бога, который творит словом. Его слово вызывает из небытия свет, небо, землю, растения, животных. Сначала появляется пространство, словно создается сцена. Затем на ней появляются различные действующие лица, и только в конце входит главный персонаж, он входит в уже приготовленный мир. Но во второй главе взгляд меняется. Библия словно приближает нас к человеку и начинает рассказ уже с него. Не происходит никакого противоречия, два рассказа не соперничают между собой, а позволяют увидеть обе стороны одной тайны. В одном случае человек – вершина творения, в другом – человек становится отправной точкой рассказа. Послушаем теперь, как именно текст начинает эту новую перспективу. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Кажется странным, земля уже создана, а кустарника еще нет, трава еще не растет. Перед нами мир, который еще ожидает человека. Заметим одну деталь. Текст называет две причины. Отсутствие дождя и отсутствие человека. Дождь — то, что приходит свыше, то, что земля получает как дар. Человек же принимает этот дар и возделывает землю. Перед нами не два независимых действия, а одно движение, в котором действие Бога встречается с участием человека. Это не случайное соседство. Божий дар и человеческое действие не заменяют друг друга. Именно вместе они позволяют творению достигать своей полноты. Христианская традиция называет такую встречу синергией. В этой детали уже содержится ключ к пониманию того места, которое занимает человеческое действие в мире. Книга «Бытия» с самого начала открывает одну из самых удивительных особенностей библейского взгляда на человека. Человек оказывается необходимым участником созданного мира. Это означает, что созданная Богом реальность ожидает человека, который примет ее как дар, будет трудиться в ней и раскроет ее возможности. Но это особое место человека в мире не означает независимости человека от Бога. Здесь скрывается важнейшая тайна. Человек раскрывает свое подлинное достоинство не тогда, когда отделяется от Творца, а тогда, когда остается с Ним в единстве, в общении. Только принимая эту связь с Богом и сохраняя ее, человек раскрывает полноту своего призвания.

0: Здесь возникает вопрос. Если человек настолько важен для мира, если Бог доверяет ему такое место в творении, то из чего же создан сам человек? Тот, кому Бог доверяет такое место в мире, оказывается созданным из праха земного. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Нам легко услышать в слове «прах» что-то унизительное, что-то малое, слабое, почти ничтожное. Но библейский текст говорит совсем о другом. Прах – это не унижение человека, а его реальность. Это та самая земная материя, которую Бог берет в свои руки. В этом образе словно открывается нечто очень глубокое. Человек несет на себе след прикосновения Творца. Тот самый прах, который кажется нам чем-то ничтожным, в руках Бога становится пространством, где начинается человеческая жизнь. Но человек — это не только прах. Писание говорит: «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Полнота человеческой жизни раскрывается там, где земное принимает дыхание Бога. Поэтому недостаточно только заботиться о внешней стороне своей жизни. Без молитвы, без Слова Божия, без живого общения с Творцом мы постепенно перестаем жить тем дыханием, которое делает по-настоящему живыми. Можно иметь все необходимое для жизни и все же ощущать внутреннюю пустоту. Прах остается прахом, если не принимает дыхание. Поэтому хранить единство земного и духовного – не отвлеченная идея и не просто благочестивая мысль, а одна из самых глубоких истин о человеке.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 июля, литургическая память святого равноапостольного князя Владимира Великого, который в 988 году крестил Киевскую Русь. Князь Владимир стоял перед выбором религии – язычества или христианства. Вторая половина IX века, 864 год, христианство приняла Болгария, 928-935 годы – Чехия, 962-992 – Польша. И было очевидно, что только приняв христианство, Русь может стать равноправным партнером для европейских государств. Кроме того, на выбор религии повлияла святая княгиня Ольга, которая воспитывала Владимира. Княгиня Ольга в 955 году приняла крещение и даже предприняла попытку окрестить Русь. Святое крещение Владимир принял уже достаточно зрелым человеком. И, естественно, довольно тяжело в таком возрасте преодолевать привычки, особенно те, которые связаны с определенными удовольствиями. После крещения Владимир качественно и коренным образом изменил свою жизнь, ибо крещение для Владимира было делом нравственного выбора, что видно из всей его дальнейшей жизни. Семена христианства довольно быстро начали приносить свои плоды. Постепенно начало меняться отношение к крепостным, в которых видели своих собратьев во Христе, таких же грешников, каким является и сам Господин, исповедующий христианскую веру.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 27 июля папа вернулся в Ватикан после летнего отдыха в Кастель-Гандольфо, где он находился с 5 июля. Покидая апостольский дворец, святейший отец приветствовал собравшихся возле резиденции и благословил детей. В Кастель-Гандольфо Лев XIV провел 23 дня. Он молился, читал, занимался спортом. Три воскресенья подряд, 12, 19 и 26, он возглавлял молитву «Ангел Господень» на площади Свободы перед Апостольским дворцом. Во время отпуска он также встретился с жителями Рима, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 11 июля в папских садах он пообедал с 200 гостями, включая 35 детей. Неделю спустя папа побывал на концерте во дворе апостольского дворца, который в его честь устроила епархия Альбана. На прошлой неделе святейший отец совершил две частные поездки. Он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино и святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетри, а также монастыри святого Бенедикта и святой Схоластики в Субиако. В Кастель-Гандольфо Лев XIV вернется уже в среду по случаю молитвенной встречи «Песнь мира», посвященной 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она начнется в 19 часов в садах папских вилл, а ее организаторами выступят образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бочелли. Более 325 тысяч человек покинули свои дома из-за пожаров, охвативших юго-запад Франции и центр Испании. В Испании более 90 тысяч человек были эвакуированы из районов Мадрида, Авилы и Толедо. Пожар в провинции Авилы стал самым крупным в новейшей истории страны. Вместе с огнем в мадридском регионе он уничтожил свыше 77 тысяч гектаров.

0: поселках священники помогали эвакуировать пожилых одиноких людей, приезжали в пункты приема беженцев, чтобы поддержать людей словом и присутствием. Приходы предоставили пострадавшим свои ресурсы, а некоторые священники — собственные дома. В Сан-Мартин-де-Вальде-Иглесиас настоятель Хуан Мануэль Вивар еще до полной эвакуации города передал муниципалитету и жителям приходские помещения и ресурсы фонда «Каритас». В Росас-дель-Пуэрто-Реаль пришлось срочно вывозить из семинарии около 250 подростков, находившихся там в летнем лагере вместе с ректором и другими пресвитерами. В епархии Хетафе, где эвакуировали более 19 тысяч человек, церковные власти внимательно следят за развитием событий, благодарят спасателей за труд, поддерживают постоянную связь с пастырями пострадавших приходов. В провинции Авила огонь охватил множество поселков и дошел до природного заповедника долины Ируэлас, одного из самых ценных природных достояний области. Епархия предоставила пострадавшим свои материальные и человеческие ресурсы, оказывая всестороннюю поддержку семьям. Церковь вверяет заступничеству Пресвятой Богородицы всех пострадавших и призывает верующих к единству в тяжелые дни. В Албании уже более 2 месяцев продолжаются протесты против строительства элитного туристического комплекса на острове Сазани. Речь идет о проекте, продвигаемом зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на Сазани и в заповедной зоне Звернеце в лагуне Нарта, месте обитания розовых фламинго. Каждый день в Тиране проходят демонстрации и пикеты, преимущественно из молодежи, которые стали движущей силой протестов, уже получивших название «Революции фламинго». Она больше не сосредоточена лишь на строительном или экологическом вопросе, но превратилась в борьбу против коррупции, непрозрачности стратегических инвестиций и эмиграции молодежи. Премьер-министр Албании Эди Рама в различных выступлениях защищает туристический проект, называя его важным этапом для того, чтобы превратить Албанию в объект международного туризма. Глава правительства заявляет, что структуры будут реализованы согласно европейским экологическим стандартам. Католические епископы Албании не оставляют происходящее без внимания. В специальном сообщении поместная епископская конференция пояснила: «Развитие страны в любом случае должно принимать во внимание защиту окружающей среды, а также чужой собственности». Албанские иерархи приводят цитаты из энциклики Папы Франциска «Лаудато Си». Прогноз воздействия проектов и предпринимательских инициатив на окружающую среду требует прозрачных и подлежащих диалогу политических процессов, а коррупция, которая скрывает в обмен на благосклонность истинное воздействие проекта на окружающую среду, часто приводит к неоднозначным соглашениям, которые ускользают от обязанности информирования и от углубленного обсуждения. Епископы просят ответственных лиц привлечь к обсуждению местные общины и организации, занимающиеся охраной окружающей среды. Для нас это называется целостным развитием, и оно должно учитывать все измерения человеческой жизни, как индивидуальное, так и общинное. Епископы также отмечают, что само участие в протестах многочисленных молодых людей и целых семей свидетельствует о неудовлетворенности актуальной политической системой. Задача церкви не находить решения, а ориентировать совесть, пишут епископы. Мы убеждены, что глас народа должен быть услышан и принят во внимание. Политика же должна найти решение внутри политического демократического контекста. Таковы правила европейской демократии, которой мы вдохновляемся. Голос множества людей преследует одну цель – благополучие своих семей и общества, выражая недовольство действиями и бездействием политиков, и его нельзя игнорировать, заявила епископская конференция Албании.
1: Дон

0: Фабио Розини. Катехизические наставления.
1: Почему после первого рассказа о творении книга Бытия вновь возвращается к созданию человека? Разве первый рассказ о творении не сказал нам уже всего необходимого? Когда мир уже создан и все занимает свое место, Писание снова возвращает нас не ко всему творению, а к человеку, к тому, вокруг кого теперь разворачивается новый взгляд на творение. В одной из первых бесед этого цикла мы говорили о первом слове книги Бытия «Берешит» в начале, которое указывает на основание всего существующего. Теперь, когда повествование вновь обращается к тайне человека, в Бытие 2.4 появляется слово «толидот», что значит «происхождение», «родословие», «поколение». Если Берешит говорит о начале и основании всего, то «толидот» приглашает посмотреть на то, что рождается из этого начала. Именно этим словом открывается новая перспектива повествования. Вот происхождение неба и земли при создании их. Слово, переведенное здесь как происхождение, толидот, связано с рождением, с появлением поколений. Это то же слово, которое используется в библейских родословиях. Не случайно Евангелие от Матфея начинается не с события, а с длинного ряда имен. Признаемся, когда человек впервые берет в руки Евангелие, он обычно не ждет, что первые строки будут похожи на страницу из семейного архива. Имена следуют одно за другим, и возникает искушение скорее перейти дальше. Однако такое родословие – это не просто перечень имен. Это способ увидеть, что происхождение никогда не бывает случайным, понять, откуда что-то приходит и что уже заключено в его начале. Именно здесь слово «толидот» приводит к вопросу, который касается каждого. Что скрыто в самом происхождении человека? В первой главе книги Бытия человек появляется последним. Все творение словно готовит для него пространство. Рассказ начинается с деяния Бога, который творит словом. Его слово вызывает из небытия свет, небо, землю, растения, животных. Сначала появляется пространство, словно создается сцена, затем на ней появляются различные действующие лица, и только в конце входит главный персонаж, он входит в уже приготовленный мир. Но во второй главе взгляд меняется. Библия словно приближает нас к человеку и начинает рассказ уже с него. Не происходит никакого противоречия, два рассказа не соперничают между собой, а позволяют увидеть обе стороны одной тайны. В одном случае человек – вершина творения, в другом – человек становится отправной точкой рассказа. Послушаем теперь, как именно текст начинает эту новую перспективу. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Кажется странным, земля уже создана, а кустарника еще нет, трава еще не растет. Перед нами мир, который еще ожидает человека. Заметим одну деталь. Текст называет две причины – отсутствие дождя и отсутствие человека. Дождь – то, что приходит свыше, то, что земля получает как дар. Человек же принимает этот дар и возделывает землю. Перед нами не два независимых действия, а одно движение, в котором действие Бога встречается с участием человека. Это не случайное соседство. Божий дар и человеческое действие не заменяют друг друга. Именно вместе они позволяют творению достигать своей полноты. Христианская традиция называет такую встречу синергией. В этой детали уже содержится ключ к пониманию того места, которое занимает человеческое действие в мире. Книга Бытия с самого начала открывает одну из самых удивительных особенностей библейского взгляда на человека. Человек оказывается необходимым участником созданного мира. Это означает, что созданная Богом реальность ожидает человека, который примет ее как дар, будет трудиться в ней и раскроет ее возможности. Но это особое место человека в мире не означает независимости человека от Бога. Здесь скрывается важнейшая тайна. Человек раскрывает свое подлинное достоинство не тогда, когда отделяется от Творца, а тогда, когда остается с ним в единстве, в общении. Только принимая эту связь с Богом и сохраняя ее, человек раскрывает полноту своего призвания.

0: Здесь возникает вопрос. Если человек настолько важен для мира, если Бог доверяет ему такое место в творении, то из чего же создан сам человек? Тот, кому Бог доверяет такое место в мире, оказывается созданным из праха земного. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Нам легко услышать в слове «прах» что-то унизительное, что-то малое, слабое, почти ничтожное. Но библейский текст говорит совсем о другом. Прах – это не унижение человека, а его реальность. Это та самая земная материя, которую Бог берет в свои руки. В этом образе словно открывается нечто очень глубокое. Человек несет на себе след прикосновения Творца. Тот самый прах, который кажется нам чем-то ничтожным, в руках Бога становится пространством, где начинается человеческая жизнь. Но человек — это не только прах. Писание говорит: «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Полнота человеческой жизни раскрывается там, где земное принимает дыхание Бога. Поэтому недостаточно только заботиться о внешней стороне своей жизни. Без молитвы, без Слова Божия, без живого общения с Творцом мы постепенно перестаем жить тем дыханием, которое делает по-настоящему живыми. Можно иметь все необходимое для жизни и все же ощущать внутреннюю пустоту. Прах остается прахом, если не принимает дыхание. Поэтому хранить единство земного и духовного – не отвлеченная идея и не просто благочестивая мысль, а одна из самых глубоких истин о человеке.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 29 июля. Католическая церковь чтит память святой Марфы, сестры Лазаря из Вифании, в доме которых останавливался Иисус Христос. Именно в Вифании Иисус обрел пристанище и покой, ведь приближались последние дни его жизни, и он, зная, что фарисеи следят за ним, укрылся в Вифании. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Цакуля Михаила. Он служил в Гомеле, Симбирске и Полоцке. С 1919 года настоятель храма непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. С 1933 года он также настоятель храма святых апостолов Петра и Павла. Подвергался многим арестам в 1924, 29, 31 и 37 годах. Содержался в Бутырской тюрьме. Приговорен к смерти и расстрелян. Прах захоронен в общей могиле на Донском кладбище в Москве. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Хофмана Иоанна. Окончил семинарию в Саратове, служил в Херсонской и Екатеринославской губерниях, убит махновцами. «Укрепи меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Лев XIV направил видеопослание участникам фестиваля «Аллилуйя-2026», который проходил в Форталезе, Бразилия. Святейший Отец с радостью духовно присоединяется к празднику и напоминает, что год за годом через музыку, хвалу и поклонение фестиваль приносит обильные евангельские плоды, исповеди, обращения, призвания к священству и монашеству. Для Папы общение с молодежью всегда особая радость, ее воодушевление заразительно и пробуждает во всех апостольское рвение. Вспоминая свои недавние поездки и юбилей молодежи, Лев XIV делится наблюдением. В каждом молодом человеке живет миссионерская сила, способная преобразить мир, так остро нуждающийся в Евангелии. Важно не терять это пламя, ибо именно такого горения Господь ждет от каждого крещенного, призванного возвещать благую весть. Сегодня очень многие еще не знают, что именно Иисус отвечает на самые сокровенные чаяния и открывает людям правду о них самих. Поэтому молодежь призвана смело свидетельствовать: жизнь без Христа лишена благодати, ведь именно Он – путь, истина и жизнь, тот, кто наполняет смыслом все человеческое существование. Однако со временем праздничное воодушевление может остыть. Чтобы вера не угасала, а свидетельство о воскресении оставалось живым, нужно не отходить от Бога и хранить постоянство в молитве. Подлинные отношения с Господом требуют упорства и твердой уверенности в том, что Небесный Отец никогда не оставляет человека, но выходит ему навстречу в своем Сыне. «Не бойтесь Христа», — призывает Папа, цитируя Бенедикта XVI. Он ничего не отнимает, но дает все. Тот, кто вверяет себя Спасителю, получает во 100 крат больше и всегда выходит победителем. В спорте нам знакома и радость победителя, и горечь проигравшего. Но с Христом мы побеждаем всегда, и святые – лучшие тому подтверждения. Вдохновимся же примером святого Карла Акутиса. Он наглядно показал, что Христос всегда должен оставаться в центре жизни, даже если мы пользуемся технологиями. Я призываю вас следовать его примеру и подходить к соцсетям и искусственному интеллекту с умеренностью и самообладанием, ведь они могут погрузить в иллюзорный мир, где мимолетное, показное и обманчивое в итоге подменяет собой истинные ценности и все то, что действительно важно. Лев XIV призывает молодежь открыться Святому Духу, дабы он возжег в их сердцах еще большую любовь и сделал юность подлинной евангельской силой. Каждый призван стать живым камнем в строительстве города мира, того самого, что святой Августин называл градом Божьим посреди града человеческого. Молясь, дабы Господь укреплял молодежь в испытаниях и помогал верно следовать призванию к святости, Папа преподает участникам и организаторам фестиваля апостольское благословение.

Приходская канцелярия Меджугорье, Босния-Герцеговина, распространила заявление в связи с актом вандализма, произошедшим в ночь с 27 на 28 июля в Богородичном святилище. Работы по очистке и восстановлению поврежденных мест начались сразу после происшествия, чтобы паломники могли вновь молиться в этих местах о заступничестве Пресвятой Девы Марии, Царицы Мира. В заявлении была выражена благодарность всем, кто участвовал в восстановлении святилища и своим бескорыстным трудом помогает сохранять его как место молитвы, встречи с Богом и свидетельства мира. Богородица постоянно призывает нас быть носителями мира. Пусть это событие побудит нас еще сильнее принять ее призыв, не отвечать на зло злом, но свидетельствовать своей жизнью о любви, прощении и надежде, говорится в заявлении. В приходе святилища Меджугорье попросили молиться об обращении людей, совершивших этот поступок, чтобы Господь коснулся их своей благодатью и направил на путь добра, а также о мире в сердцах всех людей. В приходской канцелярии подчеркнули, что святыня остается открытой для всех паломников, а молитвенная программа совершается без изменений.

На международном литературном фестивале «ФЛИП», проходившем с 22 по 26 июля в бразильском городе Прати, префект Департамента культуры и образования кардинал Жозе Толентино де Мендоса представил размышления об основополагающих элементах литературного творчества, находящегося в диалоге с верой, традицией, культурой. В рамках фестивальной программы кардинал де Мендоса принял участие в беседе с бразильским писателем Эдмилсоном де Альмейдой Перейрой. Темой беседы стала фраза «Знать тишину наизусть» из стихотворения «Оридес Фонтеллы», определившая программу нынешнего 24-го международного литературного фестиваля. Размышляя о роли поэзии, кардинал отметил, что ее движущей силой является удивление. Удивление – это пуповина мира, потому что, когда мы способны удивляться, мы живы.

открывается перед нами, потому что Бог всегда приходит, то есть тайна всегда посещает нас. Каждый день совершается тайна Благовещения, подчеркнул он. Еще одной темой встречи стала роль устной традиции в передаче знаний. В этом контексте кардинал Мендоса поделился личным воспоминанием о своей семье, рассказав о бабушке, которая не умела читать и писать, но стала для него первой библиотекой. «Мне выпала большая удача иметь бабушку, которая была неграмотной, но при этом стала моей первой библиотекой», — отметил он. Вспоминая о своем назначении библиотекарем в Ватиканской апостольской библиотеке, одной из самых выдающихся библиотек мира, иерарх рассказал, что с особым волнением думал тогда не только о своей бабушке, но и обо всех людях, которые, не умея читать и писать, внесли вклад в устную передачу литературного наследия. Префект отметил, что письменная культура стоит на пороге больших изменений, вызванных технологиями, и назвал энциклику Льва XIV «Magnifica Humanitas» текстом, обращенным к будущему. Ссылаясь на энциклику «Laudato Si» Папы Франциска, он подчеркнул, что человек призван быть не хозяином мира, но его хранителем, а поэзия помогает преобразить взгляд на реальность и осознать эту ответственность.

0: вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск 9. Цитрусовый урок святого Доминика. Знаете ли вы, почему апельсин связывают с именем святого Доминика? Отчасти благодаря легенде, согласно которой именно он привез первый саженец апельсинового дерева в Италию. Отчасти благодаря преданию, утверждающему, что после вскрытия гробницы святого братья почувствовали невесть откуда появившийся в воздухе свежий цитрусовый аромат. Но в этой истории есть и еще одна важная грань. Дольками апельсина очень удобно делиться с другими, поэтому он может стать олицетворением жизненного девиза святого Доминика «Созерцай Бога и делись плодами созерцания». Не случайно именно этот фрукт стал одним из главных ингредиентов кулинарной традиции, посвященной святому проповеднику. Доминик родился около 1170 года на территории современной Испании. Он принадлежал к дворянскому роду и в молодости получил прекрасное богословское образование. Созерцание божественных тайн уже в юные годы привело к кардинальным изменениям в его жизни. Однажды он продал свои книги, чтобы выкупить пленников-христиан у мавров. Его пример побудил профессоров и студентов университета собрать значительные пожертвования, которые спасли от голода многих бедняков. После завершения учебы Доминик был рукоположен в священники. Во время поездки по Франции он стал свидетелем разрушительного влияния ереси альбегойцев. Всю ночь провел святой в разговорах с хозяином постоялого двора в Тулузе, который тоже придерживался еретических взглядов. Долгая беседа позволила священнику не просто рассказать о Боге, а по-настоящему разделить свою веру с собеседником. Утром тот принял решение о возвращении в лоно церкви. В 1206 году Доминик основал Орден проповедников, главной задачей которого стало изучение наук и евангелизация. Проповеди святого и его собратьев помогли многим обрести веру и восстановить общение с церковью. Согласно преданию, в 1214 году святому явилась Дева Мария. Вручая ему четки, она посоветовала во время молитвы по ним размышлять о тайнах спасения. Этой практике, которую Богородица назвала

стала самым сильным оружием против зла, Доминик был верен всю жизнь. Он созерцал Бога и только потом шел к людям, чтобы делиться верой. Этому девизу «Созерцай и делись плодами созерцания» следовали и монахи Ордена Проповедников, которые внесли огромный вклад в науку и искусство. Они стали одними из первых, кто сделал высшее образование обязательным стандартом для собратьев и возглавляли ведущие кафедры старейших университетов Европы. Среди доминиканцев были великие богословы. Достаточно вспомнить имена святого Альберта и святого Фомы Аквинского. Доминиканец Фра Анджелико признан одним из величайших художников эпохи Возрождения. Монахи этого ордена создали уникальную певческую традицию – доминиканский распев. В отличие от григорианского хорала, этот стиль более лаконичный и строгий, созданный для того, чтобы настраивать на созерцание. Даже в кулинарии остался доминиканский след. Чтобы проследить его историю, нам нужно перенестись в Доминикану. Монахи-доминиканцы прибыли на остров одними из первых и сыграли колоссальную роль в освоении этих земель. Именно они основали здесь первый университет и стали защитниками прав коренных индейцев от жестокости конкистадоров. В честь святого Доминика получила свое название столица колонии – Санто-Доминго. Позже это название распространилось и на всю республику. Примерно 70 лет назад здесь возник рецепт доминиканского торта. Теперь это главный праздничный десерт, который кардинально отличается от обычных бисквитных тортов. Во время его приготовления тесто сильно взбивают – и добавляют апельсиновый сок и цедру. Прослойку делают из апельсинового джема. Сверху бисквит покрывается белоснежным меренговым кремом, который посыпается темной шоколадной стружкой. Такой декор напоминает черно-белое монашеское облачение доминиканцев. Среди огромной доминиканской диаспоры в США есть трогательный обычай. Доминиканский торт всегда пекут или покупают, когда близкие родственники возвращаются на родину или прилетают погостить. Этот десерт стал главным символом семейного воссоединения и связи с корнями.

0: Можно сказать, что святой Доминик преподносит нам сегодня необычный цитрусовый урок. Прежде всего, это напоминание о том, что вера рождается из созерцания Бога. Но давайте вспомним и тот саженец, который привез Доминик. Плоды этого дерева вошли в историю кулинарии благодаря другой доминиканской святой, Екатерине Сиенской. В те времена главой церкви был папа Урбан VI, который отличался невероятно суровым нравом. Чтобы смягчить его сердце во время сложных политических переговоров, Екатерина Сиенская сорвала 5 горьких апельсинов с того самого дерева, которое когда-то посадил святой Доминик, сварила их в сахаре и отправила папе в подарок. К нему она приложила записку. «Святейший отец, даже самый горький плод, если его долго томить в сладком сиропе божественной любви, теряет свою горечь и становится невероятно сладким». По легенде, папа был так растроган, что сменил гнев на милость. Апельсиновая прослойка в доминиканском торте дает нам еще одну подсказку. Острые углы нашего характера могут сглаживаться, если мы пребываем в состоянии благодати.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 29 июля. Католическая церковь чтит память святой Марфы, сестры Лазаря из Вифании, в доме которых останавливался Иисус Христос. Именно в Вифании Иисус обрел пристанище и покой, ведь приближались последние дни его жизни, и он, зная, что фарисеи следят за ним, укрылся в Вифании. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Цакуля Михаила. Он служил в Гомеле, Симбирске и Полоцке. С 1919 года настоятель храма непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. С 1933 года он также настоятель храма святых апостолов Петра и Павла. Подвергался многим арестам в 1924, 29, 31 и 37 годах. Содержался в Бутырской тюрьме. Приговорен к смерти и расстрелян. Прах захоронен в общей могиле на Донском кладбище в Москве. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Хофмана Иоанна. Окончил семинарию в Саратове, служил в Херсонской и Екатеринославской губерниях, убит махновцами. «Укрепи меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Лев XIV направил видеопослание участникам фестиваля «Аллилуйя-2026», который проходил в Форталезе, Бразилия. Святейший Отец с радостью духовно присоединяется к празднику и напоминает, что год за годом через музыку, хвалу и поклонение фестиваль приносит обильные евангельские плоды, исповеди, обращения, призвания к священству и монашеству. Для Папы общение с молодежью – всегда особая радость, ее воодушевление заразительно и пробуждает во всех апостольское рвение. Вспоминая свои недавние поездки и юбилей молодежи, Лев XIV делится наблюдением. В каждом молодом человеке живет миссионерская сила, способная преобразить мир, так остро нуждающийся в Евангелии. Важно не терять это пламя, ибо именно такого горения Господь ждет от каждого крещенного, призванного возвещать благую весть. Сегодня очень многие еще не знают, что именно Иисус отвечает на самые сокровенные чаяния и открывает людям правду о них самих. Поэтому молодежь призвана смело свидетельствовать: жизнь без Христа лишена благодати, ведь именно Он – путь, истина и жизнь, тот, кто наполняет смыслом все человеческое существование. Однако со временем праздничное воодушевление может остыть. Чтобы вера не угасала, а свидетельство о воскресении оставалось живым, нужно не отходить от Бога и хранить постоянство в молитве. Подлинные отношения с Господом требуют упорства и твердой уверенности в том, что Небесный Отец никогда не оставляет человека, но выходит ему навстречу в своем Сыне. «Не бойтесь Христа», — призывает Папа, цитируя Бенедикта XVI. «Он ничего не отнимает, но дает все. Тот, кто вверяет себя Спасителю, получает во 100 крат больше и всегда выходит победителем. В спорте нам знакома и радость победителя, и горечь проигравшего. Но с Христом мы побеждаем всегда, и святые – лучшие тому подтверждения. Вдохновимся же примером святого Карла Акутиса. Он наглядно показал, что Христос всегда должен оставаться в центре жизни, даже если мы пользуемся технологиями. Я призываю вас следовать его примеру и подходить к соцсетям и искусственному интеллекту с умеренностью и самообладанием, ведь они могут погрузить в иллюзорный мир, где мимолетное, показное и обманчивое в итоге подменяет собой истинные ценности и все то, что действительно важно. Лев XIV призывает молодежь открыться Святому Духу, дабы он возжег в их сердцах еще большую любовь и сделал юность подлинной евангельской силой. Каждый призван стать живым камнем в строительстве города мира, того самого, что святой Августин называл градом Божьим посреди града человеческого. Молясь, дабы Господь укреплял молодежь в испытаниях и помогал верно следовать призванию к святости, папа преподает участникам и организаторам фестиваля апостольское благословение.

Приходская канцелярия Меджугорье, Босния-Герцеговина, распространила заявление в связи с актом вандализма, произошедшим в ночь с 27 на 28 июля в Богородичном святилище. Работы по очистке и восстановлению поврежденных мест начались сразу после происшествия, чтобы паломники могли вновь молиться в этих местах о заступничестве Пресвятой Девы Марии, Царицы Мира. В заявлении была выражена благодарность всем, кто участвовал в восстановлении святилища и своим бескорыстным трудом помогает сохранять его как место молитвы, встречи с Богом и свидетельства мира. Богородица постоянно призывает нас быть носителями мира. Пусть это событие побудит нас еще сильнее принять ее призыв, не отвечать на зло злом, но свидетельствовать своей жизнью о любви, прощении и надежде, говорится в заявлении. В приходе святилища Меджугорье попросили молиться об обращении людей, совершивших этот поступок, чтобы Господь коснулся их своей благодатью и направил на путь добра, а также о мире в сердцах всех людей. В приходской канцелярии подчеркнули, что святыня остается открытой для всех паломников, а молитвенная программа совершается без изменений.

0: На международном литературном фестивале «ФЛИП», проходившем с 22 по 26 июля в бразильском городе Прати, префект Департамента культуры и образования кардинал Жозе Толентино де Мендоса представил размышления об основополагающих элементах литературного творчества, находящегося в диалоге с верой, традицией, культурой. В рамках фестивальной программы кардинал де Мендоса принял участие в беседе с бразильским писателем Эдемилсоном де Альмейдой Перейрой. Темой беседы стала фраза «Знать тишину наизусть» из стихотворения «Оридес Фонтеллы», определившая программу нынешнего 24-го международного литературного фестиваля. Размышляя о роли поэзии, кардинал отметил, что ее движущей силой является удивление. Удивление – это пуповина мира, потому что, когда мы способны удивляться, мы живы. Иными словами, жизнь не проходит мимо нас. Позволим жизни задавать нам вопросы, позволим жизни ранить нас. Иерарх пояснил, что удивление рождает внутренний отклик, устанавливая глубокую связь человека с реальностью, как внешней, так и внутренней. Именно поэтому, отметил он, столь важны умение слушать и способность замечать происходящее. Если мы хотим молиться, нам необходимо открыть глаза и быть внимательными к деталям, к изгибам событий, к тому, что открывается перед нами, потому что Бог всегда приходит, то есть тайна всегда посещает нас. Каждый день совершается тайна Благовещения, подчеркнул он. Еще одной темой встречи стала роль устной традиции в передаче знаний. В этом контексте кардинал Мендоса поделился личным воспоминанием о своей семье, рассказав о бабушке, которая не умела читать и писать, но стала для него первой библиотекой. «Мне выпала большая удача иметь бабушку, которая была неграмотной, но при этом стала моей первой библиотекой», — отметил он. Вспоминая о своем назначении библиотекарем в Ватиканской апостольской библиотеке, одной из самых выдающихся библиотек мира, иерарх рассказал, что с особым волнением думал тогда не только о своей бабушке, но и обо всех людях, которые, не умея читать и писать, внесли вклад в устную передачу литературного наследия. Префект отметил, что письменная культура стоит на пороге больших изменений, вызванных технологиями, и назвал энциклику Льва XIV «Magnifica Humanitas» текстом, обращенным к будущему. Ссылаясь на энциклику «Laudato Si» Папы Франциска, он подчеркнул, что человек призван быть не хозяином мира, но его хранителем, а поэзия помогает преобразить взгляд на реальность и осознать эту ответственность.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
2: Выпуск 9. Цитрусовый урок святого Доминика. Знаете ли вы, почему апельсин связывают с именем святого Доминика? Отчасти благодаря легенде, согласно которой именно он привез первый саженец апельсинового дерева в Италию. Отчасти благодаря преданию, утверждающему, что после вскрытия гробницы святого братья почувствовали невесть откуда появившийся в воздухе свежий цитрусовый аромат. Но в этой истории есть и еще одна важная грань. Дольками апельсина очень удобно делиться с другими, поэтому он может стать олицетворением жизненного девиза святого Доминика «Созерцай Бога и делись плодами созерцания». Не случайно именно этот фрукт стал одним из главных ингредиентов кулинарной традиции, посвященной святому проповеднику. Доминик родился около 1170 года на территории современной Испании. Он принадлежал к дворянскому роду и в молодости получил прекрасное богословское образование. созерцание божественных тайн уже в юные годы привело к кардинальным изменениям в его жизни. Однажды он продал свои книги, чтобы выкупить пленников-христиан у мавров. Его пример побудил профессоров и студентов университета собрать значительные пожертвования, которые спасли от голода многих бедняков. После завершения учебы Доминик был рукоположен в священники. Во время поездки по Франции он стал свидетелем разрушительного влияния ереси альбегойцев. Всю ночь провел святой в разговорах с хозяином постоялого двора в Тулузе, который тоже придерживался еретических взглядов. Долгая беседа позволила священнику не просто рассказать о Боге, а по-настоящему разделить свою веру с собеседником. Утром тот принял решение о возвращении в лоно церкви. В 1206 году Доминик основал Орден проповедников, главной задачей которого стало изучение наук и евангелизация. Проповеди святого и его собратьев помогли многим обрести веру и восстановить общение с церковью. Согласно преданию, в 1214 году святому явилась Дева Мария. Вручая ему четки, она посоветовала во время молитвы по ним размышлять о тайнах спасения. Этой практике, которую Богородица назвала самым сильным оружием против зла, Доминик был верен всю жизнь. Он созерцал Бога и только потом шел к людям, чтобы делиться верой. Этому девизу «созерцай и делись плодами созерцания» следовали и монахи Ордена проповедников, которые внесли огромный вклад в науку и искусство. Они стали одними из первых, кто сделал высшее образование обязательным стандартом для собратьев и возглавляли ведущие кафедры старейших университетов Европы. Среди доминиканцев были великие богословы. Достаточно вспомнить имена святого Альберта и святого Фомы Аквинского. Доминиканец Фра Анджелико признан одним из величайших художников эпохи Возрождения. Монахи этого ордена создали уникальную певческую традицию – доминиканский распев. В отличие от григорианского хорала, этот стиль более лаконичный и строгий, созданный для того, чтобы настраивать на созерцание. Даже в кулинарии остался доминиканский след. Чтобы проследить его историю, нам нужно перенестись в Доминикану. Монахи-доминиканцы прибыли на остров одними из первых и сыграли колоссальную роль в освоении этих земель. Именно они основали здесь первый университет и стали защитниками прав коренных индейцев от жестокости конкистадоров. В честь святого Доминика получила свое название столица колонии – Санто-Доминго. Позже это название распространилось и на всю республику. Примерно 70 лет назад здесь возник рецепт доминиканского торта. Теперь это главный праздничный десерт, который кардинально отличается от обычных бисквитных тортов. Во время его приготовления тесто сильно взбивают и добавляют апельсиновый сок и цедру. Прослойку делают из апельсинового джема. Сверху бисквит покрывается белоснежным меренговым кремом, который посыпается темной шоколадной стружкой. Такой декор напоминает черно-белое монашеское облачение доминиканцев. Среди огромной доминиканской диаспоры в США есть трогательный обычай. Доминиканский торт всегда пекут или покупают, когда близкие родственники возвращаются на родину или прилетают погостить. Этот десерт стал главным символом семейного воссоединения и связи с корнями.

0: Можно сказать, что святой Доминик преподносит нам сегодня необычный цитрусовый урок. Прежде всего, это напоминание о том, что вера рождается из созерцания Бога. Но давайте вспомним и тот саженец, который привез Доминик. Плоды этого дерева вошли в историю кулинарии благодаря другой доминиканской святой, Екатерине Сиенской. В те времена главой церкви был папа Урбан VI, который отличался невероятно суровым нравом. Чтобы смягчить его сердце во время сложных политических переговоров, Екатерина Сиенская сорвала 5 горьких апельсинов с того самого дерева, которое когда-то посадил святой Доминик, сварила их в сахаре и отправила папе в подарок. К нему она приложила записку. «Святейший отец, даже самый горький плод, если его долго томить в сладком сиропе божественной любви, теряет свою горечь и становится невероятно сладким». По легенде, папа был так растроган, что сменил гнев на милость. Апельсиновая прослойка в доминиканском торте дает нам еще одну подсказку. Острые углы нашего характера могут сглаживаться, если мы пребываем в состоянии благодати.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 29 июля. Католическая церковь чтит память святой Марфы, сестры Лазаря из Вифании, в доме которых останавливался Иисус Христос. Именно в Вифании Иисус обрел пристанище и покой, ведь приближались последние дни его жизни, и он, зная, что фарисеи следят за ним, укрылся в Вифании. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Цакуля Михаила. Он служил в Гомеле, Симбирске и Полоцке. С 1919 года настоятель храма непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. С 1933 года он также настоятель храма святых апостолов Петра и Павла. Подвергался многим арестам в 1924, 29, 31 и 37 годах. Содержался в Бутырской тюрьме. Приговорен к смерти и расстрелян. Прах захоронен в общей могиле на Донском кладбище в Москве. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Хофмана Иоанна. Окончил семинарию в Саратове, служил в Херсонской и Екатеринославской губерниях, убит махновцами. «Укрепи меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Лев XIV направил видеопослание участникам фестиваля «Аллилуйя-2026», который проходил в Форталезе, Бразилия. Святейший Отец с радостью духовно присоединяется к празднику и напоминает, что год за годом через музыку, хвалу и поклонение фестиваль приносит обильные евангельские плоды, исповеди, обращения, призвания к священству и монашеству. Для Папы общение с молодежью всегда особая радость, ее воодушевление заразительно и пробуждает во всех апостольское рвение. Вспоминая свои недавние поездки и юбилей молодежи, Лев XIV делится наблюдением. В каждом молодом человеке живет миссионерская сила, способная преобразить мир, так остро нуждающийся в Евангелии. Важно не терять это пламя, ибо именно такого горения Господь ждет от каждого крещенного, призванного возвещать благую весть. Сегодня очень многие еще не знают, что именно Иисус отвечает на самые сокровенные чаяния и открывает людям правду о них самих. Поэтому молодежь призвана смело свидетельствовать: жизнь без Христа лишена благодати, ведь именно Он – путь, истина и жизнь, тот, кто наполняет смыслом все человеческое существование. Однако со временем праздничное воодушевление может остыть. Чтобы вера не угасала, а свидетельство о воскресении оставалось живым, нужно не отходить от Бога и хранить постоянство в молитве. Подлинные отношения с Господом требуют упорства и твердой уверенности в том, что Небесный Отец никогда не оставляет человека, но выходит ему навстречу в своем Сыне. «Не бойтесь Христа», — призывает Папа, цитируя Бенедикта XVI. Он ничего не отнимает, но дает все. Тот, кто вверяет себя Спасителю, получает во 100 крат больше и всегда выходит победителем. В спорте нам знакома и радость победителя, и горечь проигравшего. Но с Христом мы побеждаем всегда, и святые – лучшие тому подтверждения. Вдохновимся же примером святого Карла Акутиса. Он наглядно показал, что Христос всегда должен оставаться в центре жизни, даже если мы пользуемся технологиями. Я призываю вас следовать его примеру и подходить к соцсетям и искусственному интеллекту с умеренностью и самообладанием, ведь они могут погрузить в иллюзорный мир, где мимолетное, показное и обманчивое в итоге подменяет собой истинные ценности и все то, что действительно важно. Лев XIV призывает молодежь открыться Святому Духу, дабы он возжег в их сердцах еще большую любовь и сделал юность подлинной евангельской силой. Каждый призван стать живым камнем в строительстве города мира, того самого, что святой Августин называл градом Божьим посреди града человеческого. Молясь, дабы Господь укреплял молодежь в испытаниях и помогал верно следовать призванию к святости, Папа преподает участникам и организаторам фестиваля апостольское благословение.

Приходская канцелярия Меджугорье, Босния-Герцеговина, распространила заявление в связи с актом вандализма, произошедшим в ночь с 27 на 28 июля в Богородичном святилище. Работы по очистке и восстановлению поврежденных мест начались сразу после происшествия, чтобы паломники могли вновь молиться в этих местах о заступничестве Пресвятой Девы Марии, Царицы Мира. В заявлении была выражена благодарность всем, кто участвовал в восстановлении святилища и своим бескорыстным трудом помогает сохранять его как место молитвы, встречи с Богом и свидетельства мира. Богородица постоянно призывает нас быть носителями мира. Пусть это событие побудит нас еще сильнее принять ее призыв, не отвечать на зло злом, но свидетельствовать своей жизнью о любви, прощении и надежде, говорится в заявлении. В приходе святилища Меджугорье попросили молиться об обращении людей, совершивших этот поступок, чтобы Господь коснулся их своей благодатью и направил на путь добра, а также о мире в сердцах всех людей. В приходской канцелярии подчеркнули, что святыня остается открытой для всех паломников, а молитвенная программа совершается без изменений.

0: На международном литературном фестивале «ФЛИП», проходившем с 22 по 26 июля в бразильском городе Прати, префект Департамента культуры и образования кардинал Жозе Толентино де Мендоса представил размышления об основополагающих элементах литературного творчества, находящегося в диалоге с верой, традицией, культурой. В рамках фестивальной программы кардинал де Мендоса принял участие в беседе с бразильским писателем Эдмилсоном де Альмейдой Перейрой. Темой беседы стала фраза «Знать тишину наизусть» из стихотворения «Оридес Фонтеллы», определившая программу нынешнего 24-го международного литературного фестиваля. Размышляя о роли поэзии, кардинал отметил, что ее движущей силой является удивление. Удивление – это пуповина мира, потому что, когда мы способны удивляться, мы живы. Иными словами, жизнь не проходит мимо нас. Позволим жизни задавать нам вопросы, позволим жизни ранить нас. Иерарх пояснил, что удивление рождает внутренний отклик, устанавливая глубокую связь человека с реальностью, как внешней, так и внутренней. Именно поэтому, отметил он, столь важны умение слушать и способность замечать происходящее. Если мы хотим молиться, нам необходимо открыть глаза и быть внимательными к деталям, к изгибам событий, к тому, что открывается перед нами, потому что Бог всегда приходит, то есть тайна всегда посещает нас. Каждый день совершается тайна Благовещения, подчеркнул он. Еще одной темой встречи стала роль устной традиции в передаче знаний. В этом контексте кардинал Мендоса поделился личным воспоминанием о своей семье, рассказав о бабушке, которая не умела читать и писать, но стала для него первой библиотекой. «Мне выпала большая удача иметь бабушку, которая была неграмотной, но при этом стала моей первой библиотекой», — отметил он. Вспоминая о своем назначении библиотекарем в Ватиканской апостольской библиотеке, одной из самых выдающихся библиотек мира, иерарх рассказал, что с особым волнением думал тогда не только о своей бабушке, но и обо всех людях, которые, не умея читать и писать, внесли вклад в устную передачу литературного наследия. Префект отметил, что письменная культура стоит на пороге больших изменений, вызванных технологиями, и назвал энциклику Льва XIV «Magnifica Humanitas» текстом, обращенным к будущему. Ссылаясь на энциклику «Laudato Si» Папы Франциска, он подчеркнул, что человек призван быть не хозяином мира, но его хранителем, а поэзия помогает преобразить взгляд на реальность и осознать эту ответственность.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 9. Цитрусовый урок святого Доминика. Знаете ли вы, почему апельсин связывают с именем святого Доминика? Отчасти благодаря легенде, согласно которой именно он привез первый саженец апельсинового дерева в Италию. Отчасти благодаря преданию, утверждающему, что после вскрытия гробницы святого братья почувствовали невесть откуда появившийся в воздухе свежий цитрусовый аромат. Но в этой истории есть и еще одна важная грань. Дольками апельсина очень удобно делиться с другими, поэтому он может стать олицетворением жизненного девиза святого Доминика «Созерцай Бога и делись плодами созерцания». Не случайно именно этот фрукт стал одним из главных ингредиентов кулинарной традиции, посвященной святому проповеднику. Доминик родился около 1170 года на территории современной Испании. Он принадлежал к дворянскому роду и в молодости получил прекрасное богословское образование. созерцание божественных тайн уже в юные годы привело к кардинальным изменениям в его жизни. Однажды он продал свои книги, чтобы выкупить пленников-христиан у мавров. Его пример побудил профессоров и студентов университета собрать значительные пожертвования, которые спасли от голода многих бедняков. После завершения учебы Доминик был рукоположен в священники. Во время поездки по Франции он стал свидетелем разрушительного влияния ереси альбегойцев. Всю ночь провел святой в разговорах с хозяином постоялого двора в Тулузе, который тоже придерживался еретических взглядов. Долгая беседа позволила священнику не просто рассказать о Боге, а по-настоящему разделить свою веру с собеседником. Утром тот принял решение о возвращении в лоно церкви. В 1206 году Доминик основал Орден проповедников, главной задачей которого стало изучение наук и евангелизация. Проповеди святого и его собратьев помогли многим обрести веру и восстановить общение с церковью. Согласно преданию, в 1214 году святому явилась Дева Мария. Вручая ему четки, она посоветовала во время молитвы по ним размышлять о тайнах спасения. Этой практике, которую Богородица назвала самым сильным оружием против зла, Доминик был верен всю жизнь. Он созерцал Бога и только потом шел к людям, чтобы делиться верой. Этому девизу «созерцай и делись плодами созерцания» следовали и монахи Ордена проповедников, которые внесли огромный вклад в науку и искусство. Они стали одними из первых, кто сделал высшее образование обязательным стандартом для собратьев и возглавляли ведущие кафедры старейших университетов Европы. Среди доминиканцев были великие богословы. Достаточно вспомнить имена святого Альберта и святого Фомы Аквинского. Доминиканец Фра Анджелико признан одним из величайших художников эпохи Возрождения. Монахи этого ордена создали уникальную певческую традицию – доминиканский распев. В отличие от григорианского хорала, этот стиль более лаконичный и строгий, созданный для того, чтобы настраивать на созерцание. Даже в кулинарии остался доминиканский след. Чтобы проследить его историю, нам нужно перенестись в Доминикану. Монахи-доминиканцы прибыли на остров одними из первых и сыграли колоссальную роль в освоении этих земель. Именно они основали здесь первый университет и стали защитниками прав коренных индейцев от жестокости конкистадоров. В честь святого Доминика получила свое название столица колонии – Санто-Доминго. Позже это название распространилось и на всю республику. Примерно 70 лет назад здесь возник рецепт доминиканского торта. Теперь это главный праздничный десерт, который кардинально отличается от обычных бисквитных тортов. Во время его приготовления тесто сильно взбивают и добавляют апельсиновый сок и цедру. Прослойку делают из апельсинового джема. Сверху бисквит покрывается белоснежным меренговым кремом, который посыпается темной шоколадной стружкой. Такой декор напоминает черно-белое монашеское облачение доминиканцев. Среди огромной доминиканской диаспоры в США есть трогательный обычай. Доминиканский торт всегда пекут или покупают, когда близкие родственники возвращаются на родину или прилетают погостить. Этот десерт стал главным символом семейного воссоединения и связи с корнями.

0: Можно сказать, что святой Доминик преподносит нам сегодня необычный цитрусовый урок. Прежде всего, это напоминание о том, что вера рождается из созерцания Бога. Но давайте вспомним и тот саженец, который привез Доминик. Плоды этого дерева вошли в историю кулинарии благодаря другой доминиканской святой, Екатерине Сиенской. В те времена главой церкви был папа Урбан VI, который отличался невероятно суровым нравом. Чтобы смягчить его сердце во время сложных политических переговоров, Екатерина Сиенская сорвала 5 горьких апельсинов с того самого дерева, которое когда-то посадил святой Доминик, сварила их в сахаре и отправила папе в подарок. К нему она приложила записку. «Святейший отец, даже самый горький плод, если его долго томить в сладком сиропе божественной любви, теряет свою горечь и становится невероятно сладким». По легенде, папа был так растроган, что сменил гнев на милость. Апельсиновая прослойка в доминиканском торте дает нам еще одну подсказку. Острые углы нашего характера могут сглаживаться, если мы пребываем в состоянии благодати.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!